0: центр.
1: Excuse me, can we talk about one thing? Can we talk about

soul.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода. Осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте плюс 30-32. В Гомеле и Могилеве от 25 до 27 тепла. В Гродно плюс 28-30. В Витебске плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Синтезен FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода. Осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте плюс 30-32. В Гомеле и Могилеве от 25 до 27 тепла. В Гродно плюс 28-30. В Витебске плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: топовых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода. Осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте плюс 30-32. В Гомеле и Могилеве от 25 до 27 тепла. В Гродно плюс 28-30. В Витебске плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Просто сегодня как раз такой день, когда действительно обидно его просиживать на работе. Ну, пока что я могу предложить окна пошире. Пусть бабье лето создает правильный вайб хотя бы на рабочих местах. Ну а в студии Полина Гваровская до полудня в твоей компании. Далее здесь Group Love. А также Сони Фудера и Бекки Хилл. И на старте Крайдер. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания Белавия открывает прямой рейс в столицу Таиланда, Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by. В офисах продаж и у агентов.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

8 минут. Столько же по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова будешь двигаться. Сложности наблюдаются по проспекту Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина, а также по проспекту Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. Скопление автомобилей в эти минуты по улице Баупшасова от интерната номер 2 до Солдоса и по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова.

6-м возле одного из парижских кафе и, узнав друг друга лучше, решили творить на пару. Эта меланхоличная композиция первоначально была частью их альбома, выпущенного еще в 2010-м, и на родине ребята отметили наградами за пластинку. Спустя несколько лет, а именно летом 2014-го, немецкий диджей Робин Шульц каким-то чудом вспомнил песню и решил ее приукрасить. Создал ремикс, причем тут же залил его в интернет в свободном доступе. Естественно, компании, владеющей авторскими правами на оригинальную песню, это не понравилось, а ремикс-то уже возглавил европейские чарты. Каждый час играл в эфирах радиостанций по всему миру, но судя по тому, что ремикс никуда не пропал, не был изъят, не снят с эфиров, авторские права урегулировали, да и клип, между прочим, на эту версию сняли. Давай вспомним.

0: это очередное доказательство того, что две музыкальные вселенные могут соседствовать в одном пространстве, в данном случае в одном треке, потому что с одной стороны британская электронная группа Snape Hips, а с другой стороны американская альтернативная рок-команда Group Love. Ну вот сработались ребята, и все звучит довольно гармонично. Что касается вселенных, наверное, где-то в параллельной вселенной в это время на дорогах нет пробок, но, к сожалению, в реальности все обстоит иначе, и в Минске сейчас огромная пробка на МКАД от Игуменского тракта до улицы Громова. 55 минут время проезда. Чуть попроще по проспекту Независимости от Энгельса до площади Победы 11 минут и по улице Громова от Белецкого до Слободской 10 минут. Приятного пути. Дальше с нами Джон Саммит и Клоувс в эфире. Здесь дуэт Анотер. А также Армин Ван Бюрен и Силвер Панда. Все обязательно послушаем, но сначала новости.
1: Новости.
2: Накануне вечером Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича. Во время встречи было доложено о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Кроме того, обсудили кадровые вопросы в вооруженных силах. Беспилотный транспорт появится в Беларуси через 2-3 года. В стране началась активная подготовка законодательной базы для легализации беспилотного транспорта. В планах начать с трамваев, потом с автомобилей, пояснили в ГАИ. К 2028-2029 году планируют выйти на финишную стадию, а сами термины и понятия беспилотной техники могут появиться в правилах дорожного движения не позднее 2030 года. Уже в эту субботу Минск отметит День города. Столице Беларуси исполнится 959 лет. Городской праздник для минчан и туристов пройдет на нескольких площадках и завершится традиционным красочным салютом. В этот день будут перекрывать движение в центре Минска с 8 утра и до 18 часов. Возможно введение ограничений по подъему с улицы Богдановича на проспект Победителей и обратно. С 18 часов ограничат движение по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до Мельникайте, а возле Дворца спорта и в Верхнем городе временно запретят остановку и парковку. С 14 сентября в Минске начнут работу осенние сельхозярмарки, сообщили в Мингорисполкоме. Сначала заработают ежедневные площадки, всего их будет 92 по всему городу. А с 19 сентября начнутся большие ярмарки выходного дня. Самая крупная городская ярмарка развернется у Чижовка-арены и будет работать каждые выходные до 6 декабря. Новости компании. Только по 30 сентября в Соколов скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов – роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. И в завершение ученые предложили отвязать мировое время от вращения Земли с 1972 года. Разницу между ними компенсировали 27 високосными секундами. Однако с 2015 года планета начала вращаться быстрее, что может потребовать впервые в истории пропустить секунду, что способно вызвать серьезные сбои в системах связи и навигации. Поэтому рассматривается вопрос об отказе от високосных секунд. Если решение будет принято, это практика прекратится с 20 мая 2027 года. В этом случае атомное и земное время начнут расходиться, но разница достигнет часа не ранее, чем через 1000 лет. Большинство стран поддерживают этот шаг, чтобы защитить национальную инфраструктуру от рисков. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: И вот новости такие. Трое мужчин из Сакраменто захотели добраться до вершины горы в штате Калифорния, но доверили составление маршрута ИИ-помощнику. Высота горы около 4 километров. Ее вершина привлекает многих спортсменов, и обычно они без проблем совершают восхождение, если соблюдают несколько четких правил. Например, начинают спуск в районе полудня, ну, чтобы не оставаться на склоне после наступления темноты. И это им точно сказал бы любой опытный альпинист, вот этим вот... туристам-любителям. Но молодые люди решили доверить свою судьбу ИИ-алгоритму. Ну и вот они выбрали день для похода. Однако, как оказалось, искусственный интеллект обманул туристов. По совету парни начали путь гораздо позднее, чем требуют правила безопасности. Как итог, восхождение, которое было обещано 8-часовым, растянулось на несколько дней. Естественно, мужчины быстро израсходовали запас еды и воды, потому что искусственный интеллект это тоже неверно рассчитал. И спускаясь уже в темноте, группа сбилась с маршрута и оказалась в незнакомом месте. Чудом изможденных туристов нашли волонтеры. К счастью, все трое остались живы. Ну, хорошо, что заблудившись, ребята не стали просить помощи искусственного интеллекта, а то получили бы ответ, ну, как мне кажется, что-то вроде такого.
2: Слушай, вместо того, чтобы плакать, может, пошли бы вы в баню?
1: И ведь это не впервые, когда нейросеть дает вот какие-то такие странные ответы. Нечто похожее произошло с туристами из Канады, которые из-за советов ИИ отправились в снежные места в обычных кроссовках. А недавно один фермер потерял 10 гектаров урожая только потому, что доверился советам

0: генерирует свои песни и все-таки как-то не портит нам жизнь.
1: Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе.
2: Попкорн Ньюс. Новый трек.

финансовые вопросы, заниматься покупками, продажами, прочими операциями. Энергетика этого дня такая, что можно заниматься любыми созидательными делами. Строить, сажать, делать ремонт, совершать покупки, дарить, получать подарки. Но самое главное, нежелательно...

0: никаких экспериментов, только то, что уже проверено и просто приятно. Ну и самое доброе в 28-е лунные сутки – это то, что они ничего от нас не требуют. Ни решений, ни рывков, ни героизма. Если не хочется вот совершать какие-то трудовые подвиги, то, может быть, оно и не надо. Просто организуй вокруг себя тишину, комфорт и как цветочек. Распускайся. Вот такие рекомендации от лунного календаря. Отличной тебе среды.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
8: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
9: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Сегодня Брест поджарит, 32 градуса в этом городе. В Гродно 31, в Витебске 26, в Гомеле, Могилеве и Минске до 27 со знаком плюс. Во всех городах сегодня без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

людей. Но суть в том, что после комплимента девушкам так по-настоящему искренне, натурально улыбалась, ну или смущалась, что фотография в любом случае получалась

0: заставить улыбаться. Расскажу о музыкальных планах дальнейших. А здесь Макс Тайлер с треком «Love Forever». Встречай Мадонну и Пола Акинфолда. Ну и еще больше света добавит Хугель и Дэвид Гетта. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хэллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в «Каршеринг Хэллоу». «Хэллоу» – «Хэллоу» – «Каршеринг Хэллоу». Крупнейший сервис аренды авто.

0: многих хит-парадах планеты, потому что за ним стоят такие имена: Хугель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Шайн называется работа. Но сейчас посмотрим, как обстоят дела в главном танцевальном чарте Британии.
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: А там на третьей строчке Анотр с треком «Talk to You» — легкий фанковый трек, где изюминкой стал вокал 54 Ultra. Сингл из альбома «Witness», и вся пластинка вдохновлена моментами, воспоминаниями и связями, возникающими благодаря музыке, так говорят музыканты. Ну что ж, прониклись этим треком и многие, кто голосовал в британском чарте.
1: Топ Дэнс. Второе место.
0: А здесь у нас британский дуэт Prospa. Эти ребята выпустили летом дебютный альбом Free Your Mind и даже представили заглавный трек пластинки, который также называется Free Your Mind. Собственно, эта работа, созданная с Клуни, уже на втором месте в главном танцевальном чарте Британии.

0: Dance. Первое место.
1: Ну, даже не удивительно, что эта песня на первой строчке, она еще не позволяет выдохнуть приемникам в разных уголках планеты. Флоран Югель, он же Хугель, французский диджей и продюсер, который влюбился в афро-хаус и латиноамериканские ритмы и продолжает творить именно в таком стиле. Moving to the Sun, его работа сейчас возглавляет танцевальный чарт Британии.

0: Dance.
1: Но тут мы не остановимся. Неожиданность была обнаружена в британском чарте. В топ внезапно вернулся сингл 2020-го. Элдер Брук и Боб Моузес с работой Inner Light. Трек в данный момент переживает вторую жизнь. Количество прослушиваний выросло примерно на 1000%, а количество добавлений в плейлисты более чем на 700%. И все после того, как этот трек прозвучал в расширенном трейлере новой игры GTA 6. Вот такие дела.

0: Я чувствую, как выпрямляю осанку, произнося имена этих артистов в эфире. Мадонна, Пол Акинфолд, настоящие легенды на Центр ФМ здесь и сейчас. I feel so free. Ну, на самом деле, чувствуют свободу абсолютно все, кто любит и слушает Центр ФМ, потому что слушать нас легко абсолютно в любом месте находясь. Ну, главное, чтобы интернет не прерывался и работал как надо. А слушай нас и благодаря трансляции на сайте centrfm.by и через мобильное приложение Radio Player. И в умных колонках просто скажи: «Алиса, включи Центр ФМ», и мы с тобой. Ну, идем дальше. Беннет и Тимми Трампет обещают быть в этом часе. А еще Джоэл Кори. Ну и не за горами Sick Individuals вместе с Афро Джеком. А еще мы новости подготовили свежие. Давай-ка узнаем.
1: Новости.
2: В Беларуси появится единая госинформационная система продажи проездных билетов на автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении. Соответствующий указ еще в апреле подписал Александр Лукашенко. Сервис будет предназначен для бронирования мест продажи проездных документов на пригородные, междугородные и международные автоперевозки. Создать систему планируют на базе государственной цифровой платформы «Умный город». С помощью системы пассажиры будут получать актуальную информацию о расписании движения автобусов всех перевозчиков, а также смогут выбирать оптимальный маршрут поездки. Создать сервис должны до 1 июля 2027 года. Беларусь и Ленинградская область планируют подписать новую дорожную карту. Документ рассчитан на 3 года и станет уже третьей программой взаимодействия. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко. Он добавил, что предыдущие 2 дорожные карты выполнены с очень высоким процентом. В Минске с 16 по 18 сентября пройдет крупнейшая международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026». Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. В ней примут участие около 10 тысяч профессионалов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы найти новую продукцию и услуги для развития своего бизнеса и получить актуальную информацию. Количество нарядов милиции в местах отдыха минчан увеличат в день города. Проход на площадке у Дворца спорта и в зеленую зону в районе проспекта Победителей и проспекта Машерова организуют с 8 утра через 8 контрольно-пропускных пунктов. Отдельные КПП, обозначенные оранжевыми тентами, будут предусмотрены для участников Великой Отечественной войны, беременных женщин, людей с инвалидностью и с маленькими детьми. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение: Арина Сабаленко в 6-й раз подряд вышла в полуфинал US Open, одержав победу над чешкой Линдой Носковой. Турнир проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. US Open – заключительный турнир большого шлема в сезоне. Его призовой фонд составляет $108 миллионов. Соревнования завершатся 13 сентября. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Ньюсмейкеры.
1: Есть новость для киноманов. Вышел первый тизер фильма «Искусственный». По сюжету события в этом фильме разворачиваются в ноябре 2023 года, когда главу OpenAI Сэма Альтмана увольняют с должности генерального директора, после чего он вновь возвращается в компанию. Главную роль самого Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд, а сооснователя корпорации Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Да, тот самый актер, о котором, по-моему, год назад мы говорили, что он был номинирован на Грэмми. Ой, точнее, на Оскар. Моника Барбаро, которая сыграла одну из экс-руководительниц OpenAI, говорила, что картина и байопик, и комедия, и хоррор одновременно. Мы имели дело с действительно сложным материалом. Мне кажется, что в этом фильме есть что-то особенное, если сравнивать его с другими работами, потому что он основан на реальных событиях. Наша работа требовала очень тщательного исследования, делилась она. А ведь в июне Amazon отказался выпускать эту картину, но в качестве предполагаемой причины называлась недавно заключенное сотрудничество студии с OpenAI. Позже картину также отказались выпускать A24, Netflix, Focus Features и Warner Brothers. В итоге права на фильм «Искусственный» выкупила студия Neon, и премьера картины состоится 5 октября на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале. Ну а в кинотеатрах фильм выйдет 25 декабря. Так и запишем. Кажется, я знаю, что буду смотреть этой зимой.
0: Ньюсмейкеры.

0: Интересные дела творятся в Японии. Там получила популярность компания, которая предлагает услугу аренды пугающих людей. Ну а такие люди нужны, чтобы помочь клиентам решить различные проблемы. Сотрудники все довольно угрожающего вида. Выбриты налысо, с татуировками. В общем, их внешний облик как бы намекает на их склонность к насилию. Но при этом компания заявляет, что персонал ни в коем случае не распускает руки. А так, чисто попугать появляется. Ну и, конечно, эти люди помогают быстро и эффективно решить проблемы. Например, зайти к шумному соседу и вежливо попросить вести себя потише. Увидев такого двухметрового лысого амбала с татухами перед собой, ну, конечно, любой прислушается. Так что, если какой-то хороший человек вдруг стал нехорошим, то есть ребята, которые решат твою проблему. Ну, прошу заметить, без применения насилия. Увы, но такие специалисты даже с самым грозным видом не отпугнут лень, которая может нагрянуть в любой момент, в разгар рабочего дня. Особенно, когда такая погода за окном. Ну, тут уже на помощь спешим мы, белорусская танцевальная станция «Центр ФМ» с нашим богатым энергичным плейлистом. И в завершении этого часа успеем послушать трек от Джона Саммита и The Chainsmokers, Беннет и Тимми Трампет. Впереди Дэниел Перцев тоже с нами.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Погода на центр FM.
4: Сегодня в Бресте до 32 градусов, в Гродно 31, в Витебске 26, в Гомеле, Могилеве и Минске 27 со знаком плюс, во всех городах никаких осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Немногословные парни Артбат в нашем эфире с треком «Dance» — танцы. Вообще танцы — древнейшее искусство самовыражения и коммуникации, которое сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. А некоторые антропологи считают, что танцы возникли задолго до появления членораздельной речи и письменности, как способ общения. Телодвижение — язык универсальный, мы всегда об этом знали. И если вдруг почувствуешь вот это непреодолимое желание поболтать именно в таком формате, то мы с радостью подкинем годный плейлист. Продолжаем танцевать и заряжаться. Swedish House Mafia впереди. Замечены в плейлисте D.O.D. и Easy Bizu. На очереди Miss Monique. Продолжаем прокачивать твой день лучшей танцевальной музыкой.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Пук. Знакомая фамилия, да? Ну, правильно, потому что это родственник Snoop Dogg. Кстати, уже следующим летом выйдет байопик о рэпере. Фильм под названием «Snoop» появится в мировом прокате в августе 2027-го. Неизвестно, станет ли фильм масштабной биографией, охватывающей всю карьеру, или сосредоточится на одном из ее этапов. Но известно, что про

0: покажем, продолжаем эфир, что касается музыкальных планов. Аксвелл у нас прямо по курсу. А также Кельвин Харрис. Вспомним хитец от Бенни Бенасси. Но сначала давай-ка узнаем новости.
1: Новости.
2: Накануне вечером глава государства заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Александр Лукашенко поинтересовался итогами уборки зерновых в Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйствам региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов. С 1 октября будущего года перевозчики, которые ввозят пассажиров через государственную границу Беларуси на автобусах, должны будут передавать сведения о них в единую государственную информационную систему продажи проездных документов. Это предусмотрено постановлением Минтранса. Речь идет о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, которые выполняют международные автомобильные перевозки пассажиров. В систему будут передавать фамилию, имя и отчество пассажира, пол, дату рождения и гражданство. Экологическая акция «Неделя мобильности» пройдет в Минске с 16 по 22 сентября. В ходе акции 16 сентября пройдет велопробег от гостиницы «Аква Минск» до стелы «Минск. Город-герой». Главные события запланированы на 22 сентября. У Дворца спорта будут работать интерактивные площадки, а владельцы автомобилей смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. При этом необходимо будет предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Столичная ГАИ проводит акцию «Стоп-парковка». В фокусе внимания машины, которые перекрывают проезды и создают аварийные ситуации на дорогах. Если машина мешает движению или угрожает безопасности, инспекторы вправе эвакуировать ее на охраняемую стоянку. ГАИ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми. Ну и в завершении в Нацбанке рассказали, что кибермошенники стали похищать у белорусов меньше денег. Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Согласно результатам Нацбанка, если в прошлом году было примерно 1500 инцидентов в месяц, то в августе зафиксировано около 1000. За январь-август зарегистрировано 10 тысяч несанкционированных платежных операций и попыток их совершения. За 8 месяцев прошлого года их было 12300. В итоге ущерб клиентам банкам в этом году составил 27 миллионов 800 тысяч рублей. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.
2: I'm

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису. В поединке 1/4 первая ракетка мира в упорнейшей борьбе одолела чемпионку Уимблдона, шестой номер рейтинга, представительницу Чехии Линду Носкову в трех сетах 7-6, 3-6, 7-6. За выход в финал турнира белоруска поспорит с третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой. Соболенко является действующей чемпионкой US Open. Лионель Месси идет за 9-м золотым мячом. Аргентинец вошел в список претендентов на награду лучшему игроку года. 39-летний форвард в декабре впервые выиграл плей-офф МЛС в составе Интер Майами, а летом дошел до финала чемпионата мира, забив 8 мячей. Месси – единственный в истории 8-кратный обладатель золотого мяча, а также лучший бомбардир в истории Ла Лиги, Барселоны и сборной Аргентины. А вот извечный визави Лео Криштиану Роналду впервые за 20 лет не был включен в список 30 номинантов на главную индивидуальную награду сезона. Победителя определят 26 октября в Лондоне. Болид «Формула-1» проехал в метро. Гоночный автомобиль Red Bull, на котором в 2012 году Себастьян Феттель завоевал свой третий титул, проехал по рельсам мадридской подземки в преддверии Гран-при Испании, который впервые за 45 лет вернется в столицу. Для такой задумки болид поставили на специальные металлические колеса весом почти 30 килограммов каждое, вдвое тяжелее стандартных колес «Формула-1». Акция приурочена к открытию нового автодрома «Мадринг», который будет иметь собственную станцию метро.
2: Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Однако тогда его музыку никто не признал, поэтому Аксвелл довольно-таки быстро бросил это занятие, но в 13 лет вернулся к музыке снова. Однако тут уже не барабан был его компаньоном, а электронная драм-машина. И с тех пор он уже не забрасывал музыку. И хорошо, что на пути парня попадались профессионалы, которые быстро научили его всем хитростям и азам электронного продакшена. Ну а далее поддерживали коллеги его треки в своих сетах, и уверенно не последнюю роль сыграли радиостанции, которые ротировали первые работы Аксвелла, познакомив мир с новым диджеем. Ну и в Беларуси наверняка тоже есть самородки, которые пока еще стесняются, скромничают делиться своим творчеством. А может быть, наоборот, хотят, но не знают, с чего начать. Так вот, если ты электронный продюсер, диджей, может быть, у тебя своя команда, которая создает музыку в нашем формате, в электронно-танцевальном, то свяжись с нами, мы готовы поддержать твои работы. Все подробности, как оформить свой музыкальный материал, как себя преподнести как артиста, на нашем сайте centrfm.by найдешь, там полная инструкция, куда писать и что делать. И удачи, очень хочется в эфире рассказывать не только о западных именитых диджеях, но и, конечно, о талантливых наших белорусских электронных продюсеров. Сати у нас далее по курсу, как раз-таки наш белорусский проект Дженни и Свит компании и Сет Хиллс в завершении часа.
1: Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый.

0: Бресте можно загорать. 32 градуса. В Гродно 31. В Витебске 26. В Гомеле, Могилеве и Минске тоже по-летнему жарко. 27 градусов. И во всех городах сегодня без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

стадионе «Динамо» многие вспомнят свою юность и молодость, потому что окунутся в соответствующую музыку, а помогут нам настоящие звезды Евроденса 90-х. Беллини, Мили Ванили, To Unlimited, Мистер Президент, Снэпс, Down Low, La Bouche. Все эти артисты настоящие, вот тех времен. Приедут и споют для нас и подарят нам невероятную атмосферу. Prime Era называется фестиваль, который уже 19 сентября состоится. А мы продолжаем разыгрывать пригласительные билеты. И через несколько минут прозвучит задание, которое поможет кому-то выиграть эти самые заветные приглосы. Я для того в эфир вышла, чтобы предупредить, чтобы мобильные телефоны успели подготовить, морально настроиться. Да, через несколько минут будет задание, так что готовься.

0: сейчас я максимально спокойна, потому что в начале часа я уже предупредила о нашем грядущем розыгрыше пригласительных билетов на Prime Air. Уже телефоны готовы, многие уже начинают в памяти перебирать различные явления из 90-х, потому что именно с этим у нас связаны задания. Ну и оно сейчас прозвучит. 9107, наш смс-портал. Именно здесь я буду ловить ответы на вопрос. Загадала я вот какую вещицу. Значит, это электронная игрушка. Называется, ну, как называется? Она в виде брелка, в форме яйца. Учила нас ухаживать за электронным питомцем, который вел себя как настоящий. Требовал еду, его нужно было уложить спать, выгулять, полечить, если заболел. И не дай бог, если он погибнул. Все, это истерика, слезы у детей. Ну, до тех пор, пока на экране не появлялся новый электронный друг. Как называется этот брелок, игрушка электронная? На 9107 уже отправляй ответы. В конце этого часа, подведение итогов, случайным образом найдем счастливчика. Два билета на фестиваль Prime Air подарим.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: Белорусский трек.

0: Григорий в нашем эфире, один из резидентов радиостанции «Центр-ФМ», потому что его радиошоу мы слушаем периодически вечером раз в неделю или раз в две недели. Но сегодня, могу сказать точно, будет новый эпизод радиошоу «Тиесто». Ну и Джон Саммит тоже готовится, чтобы удивить своей музыкальной подборкой. Все подробности на нашем сайте «Центр-ФМ.бай» и в телеграм-канале «Центра» мы тоже анонсируем ежедневно все выходящие в эфир шоу, так что ничего не пропустишь. Ну а еще хочется прямо сейчас тебя в наш инстаграм пригласить, потому что там в сторис мы разместили задание, повторили его в рамках розыгрыша пригласительных билетов на фестиваль Праймэра. Вдруг ты пропустил в начале этого часа. Есть возможность еще заскочить в этот последний вагон и поучаствовать в борьбе за билеты. Вот, все, сама выразилась. О музыкальных планах прямо сейчас. Кайго, скоро. Здесь Хугель. Довольно скоро с нами Массано. Ну а прямо сейчас свежие новости узнаем.
1: Новости.
2: Накануне вечером Александр Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича. Во время встречи было доложено о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Кроме того, обсудили кадровые вопросы в вооруженных силах. Беларусь и Россия планируют интегрировать системы мгновенных платежей. Об этом сообщает Нацбанк Беларуси. Система мгновенных платежей – это платежный сервис, который позволяет переводить деньги в белорусских рублях в режиме, приближенном к реальному времени между клиентами разных банков. Литва вслед за Латвией хочет полностью запретить со следующего года регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. В литовском Сейме призвали правительство присоединиться к латвийской инициативе и аннулировать разрешение на маршруты. В парламенте настаивают на выработке единого решения для всей Прибалтики, чтобы Литва не превратилась в транзитный хаб для обхода латвийских ограничений. Отмечается, что сейчас между Литвой и Беларусью действует 29 разрешений на пассажирские перевозки. Под угрозой ликвидации могут оказаться регулярные автобусные рейсы в Минск, Гродно, Гомель, Лиду и Ашмяны. Беспилотный транспорт появится в Беларуси через 2-3 года. В стране началась активная подготовка законодательной базы для легализации беспилотного транспорта. В планах начать с трамваев, а после с автомобилей, пояснили в ГАИ. К 2028-2029 году планируют выйти на финишную стадию, а сами термины и понятия беспилотной техники могут появиться в правилах дорожного движения не позднее 2030 года. И в завершение, с начала года в нашей стране произошло более 670 лесных пожаров, сообщили в Минлесхозе. Благодаря многоуровневой системе мониторинга и раннего обнаружения возгорание площадь лесных пожаров снизилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Пожароопасный сезон в лесу еще продолжается. В прошлом году последний пожар, который произошел в лесу, был 5 ноября в Костюковичском лесхозе. Первый лесной пожар, который произошел в этом году, был зафиксирован уже 3 января в Копольском опытном лесхозе. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Ты что там отвлекаешься от урока? Ну подождите, Марья Ивановна, мне нужно срочно убрать за своим тамагочи, покормить его, а то его не станет. Вот примерно такой диалог можно было услышать в конце 90-х в школе. По крайней мере, я это точно помню. Ну и как уже многие догадались, сейчас прозвучал правильный ответ на вопрос. Тамагочи я загадала, когда рассказывала о детской игрушке в формате брелка, в форме яйца. Эта игрушка учила...

0: вовремя это все не сделал, ну все, пропало. Нужно было завозить нового питомца. И практически у каждого, вот лично у меня в классе, была такая игрушка. И все мы как-то вот так вот следили. И, возможно, учились ответственности. Так что ничего плохого я в этом не вижу. Молодцы! Одни сплошные правильные ответы прилетели на наш СМС-портал. А мы уже случайным образом нашли победителя, сгенерировали номер СМС-ки. И с удовольствием поздравляем абонента МТС. Последние цифры 71-50. Надеюсь, сейчас вы нас слышите и уже радуетесь. А скоро с вами свяжемся и расскажем, как же вы получите свои честно заработанные пригласительные билеты на фестиваль Prime Era. Состоится он 19 сентября на стадионе «Динамо». И на одной сцене соберутся суперзвезды Евроденса 90-х. Спасибо за участие. Завтра повторим.
1: Белорусский тренд.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Погода на Центр ФМ.
4: Вот сегодня отмечается Международный день красоты, и, как мне кажется, сегодняшний день преподнес нам большой подарок в честь этого праздника. Ну, действительно, очень красиво на улице, тепло, даже лето какое-то ощущается. Особенно в Бресте, где сегодня 32 градуса, в Гродно 31, в Витебске 26, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 27. И везде сегодня солнечно, без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новости.
1: В Беларуси обновлена директива номер один по общественной безопасности. Указ подписал Александр Лукашенко. С учетом современных рисков усилены подходы к безопасности, в том числе в виртуальной среде. Среди приоритетов охрана порядка, информационная безопасность, борьба с экстремизмом и наркотиками, контроль миграции, защита от чрезвычайных ситуаций, безопасность дорог, экология и санэпидблагополучие. Координацию сохранят за правительством и местной властью, а контроль за исполнением за прокуратурой. Международных автоперевозчиков обяжут передавать персональные данные в единую систему продажи билетов. Согласно постановлению Минтранса, юрлица и ИП, выполняющие международные автоперевозки, должны будут сообщать в единую систему продажи билетов сведения о пассажирах, фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, данные о гражданстве, название, номер и срок действия документа, на основании которого куплен билет. В Национальном выставочном центре «Белэкспо» начала работу пятая выставка китайских товаров и услуг. По традиции на площадке представлен широкий спектр компаний из Китая. В рамках насыщенной программы запланированы форумы высокого уровня, презентация компаний и профильные деловые встречи. Экспозиция продлится по 11 сентября. А с 14 сентября в Минске начнут работу осенние сельхозярмарки, сообщили в Мингорисполкоме. Сначала заработают ежедневные площадки, всего их будет 92 по всему городу, а с 19 сентября начнутся большие ярмарки выходного дня. Самая крупная городская ярмарка развернется у Чижовка-арены и будет работать каждые выходные до 6 декабря. И в завершении в партизанском районе столицы выбрали лучшую женщину-водителя года. На аэродроме Липки за титул королевы автоледи 2026 сразились 16 девушек-водителей разных профессий, от преподавателей до шоферов общественного транспорта. Участникам предстояло показать свои навыки в искусстве фигурного вождения и знаний правил дорожного движения, а также проявить креативные способности в творческой визитке. Кроме того, леди украсили свои авто. Главной темой в оформлении стал год белорусской женщины. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода, осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте плюс 30-32, в Гомеле и Могилеве от 25 до 27 тепла, в Гродно плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами. Русский трек.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Накануне вечером глава государства заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Александр Лукашенко поинтересовался итогами уборки зерновых в регионе. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйствам области, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание президент уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов. Литва вслед за Латвией хочет полностью запретить с 2027 года регулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь. В литовском Сейме призвали правительство присоединиться к латвийской инициативе и аннулировать разрешение на маршруты. В парламенте настаивают на выработке единого решения для всей Прибалтики, чтобы Литва не превратилась в транзитный хаб для обхода латвийских ограничений. Под угрозой ликвидации могут оказаться регулярные автобусные рейсы в Минск, Гродно, Гомель, Лиду и Ашмяны. С начала года в нашей стране произошло более 670 лесных пожаров, сообщили в Минлесхозе. Благодаря многоуровневой системе мониторинга и раннего обнаружения возгораний площадь лесных пожаров снизилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пожароопасный сезон в лесу еще продолжается. В прошлом году последний пожар, который произошел в лесном фонде, был зафиксирован 5 ноября в Костюковическом лесхозе. Первый лесной пожар, который произошел в этом году, был зафиксирован уже 3 января в Копельском лесхозе. Минчане могут подключать услугу СМС-уведомления о нарушениях правил оплаты парковки. Это можно сделать в личном кабинете на сайте parkovka.by. Для этого необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на получение данных о нем и разрешить отправку уведомлений на мобильный. Проверить наличие нарушений также можно самостоятельно в личном кабинете после регистрации. И в завершении немного о спорте. Арина Соболенко в шестой раз подряд вышла в полуфинал US Open, одержав победу над чешкой Линдой Носковой. Турнир проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. US Open – это заключительный турнир большого шлема в сезоне. Его призовой фонд составляет 108 миллионов долларов. Соревнования завершатся 13 сентября. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Vintage Culture и Кевин Брауэр выпустили EP Selecta с элементами регги. Бразилец Vintage Culture и Кевин Брауэр представили двухтрековый EP Selecta на лейбле Affairs. Заглавный трек записан с участием MC Tug of War и привносит в привычное хаус-звучание элементы регги и дэнс-холла, а второй трек Yoga продолжает эту линию. Для Vintage Culture, который известен своими масштабными фестивальными сетами, этот релиз стал еще одним экспериментом на стыке жанров.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода, осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте плюс 30-32, в Гомеле и Могилеве от 25 до 27 тепла, в Гродно плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новости.
1: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял доклад государственного секретаря Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи главе государства представили отчет о том, как проходит проверка боевой готовности соединений воинских частей внутренних войск МВД. Также в рамках доклада стороны обсудили актуальные кадровые вопросы, касающиеся работы вооруженных сил. В Следственном комитете прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками ведомства. Ряды сотрудников комитета пополнили 100 человек, среди которых 26 девушек. Перед коллегами руководства и ветеранами ведомства молодые офицеры поклялись честно и справедливо выполнять служебный долг. Радость события разделили и близкие. На полигоне Брестки во время тактика специального учения «Лесное братство-2026» проходит слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными БУЛА, а также отрабатывают обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. Учение направлено также на обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки. 19 сентября Дзержинск получит статус столицы дожинок Минской области. К фестивалю ярмарки подготовлена насыщенную программу. Гостей ждут выставки, ярмарки изделий народных ремесел и обучающие мастер-классы. Масштаб торговой зоны впечатляет. Протяженность рядов составит 1,5 километра, а товары представят производители на 120 торговых площадках. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на

Центр FM. Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

культуры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода. Осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте – плюс 30-32. В Гомеле и Могилеве – от 25 до 27 тепла. В Гродно – плюс 28-30. В Витебске – плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: FM. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.

0: Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Кэптен Кокс Дестини. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Глава государства отметил, что под мудрым руководством великих лидеров, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись истории, КНДР добилась значительных успехов. Об этом убедительно свидетельствует рост благосостояния населения, увеличение темпов производства и экономического развития, подчеркнул Александр Лукашенко. Единый день депутата проходит в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Мингорсполкома. Минчане могут посетить прием депутата Минского городского совета депутатов сегодня до 20. Предварительная запись не требуется. Обратиться можно независимо от района проживания. Подробности на официальном сайте Мингорсполкома. 10-е международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель» пройдут в Минске в день города 12 сентября. Традиционное спортивное событие проводится при поддержке президентского спортивного клуба и Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта. Турнир состоится на площадке возле центральных ворот Парк Победы. Вместе с белорусами за победу сразятся спасатели из России, Сербии и Вьетнама. Мирский замок готовится отмечать большой юбилей. Уже в следующем году ему исполняется 500 лет. Это первый историко-культурный комплекс страны, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Интерес ученых к знаковой дате должна привлечь международная научная конференция. Приглашено более 70 специалистов и экспертов союзного государства. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий. Похолодает. Температура воздуха ночью составит 11-15 градусов выше нуля. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Vintage Culture и Кевин Брауэр выпустили EP Selecta с элементами регги. Бразилец Vintage Culture и Кевин Брауэр представили двухтрековый EP Selecta на лейбле Affairs. Заглавный трек записан с участием MC Tug of War и привносит в привычное хаус-звучание элементы регги и дэнс-холла, а второй трек Yoga продолжает эту линию. Для Vintage Culture, который известен своими масштабными фестивальными сетами, этот релиз стал еще одним экспериментом на стыке жанров.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ ожидается комфортная теплая погода, осадков не прогнозируется, будет солнечно. Теплее всего в Бресте плюс 30-32, в Гомеле и Могилеве от 25 до 27 тепла, в Гродно плюс 28-30, в Витебске плюс 24-26. В Минске сегодня малооблачно, осадков не прогнозируется и плюс 25-27.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Shine on me, baby! Ох, какой актуальный, яркий хит, актуальный для данного дня. Сейчас звучит у нас в эфире Центр FM на старте нового музыкального часа. Действительно, солнце сегодня сияет никак не по-осеннему, а по-летнему, и это здорово. Хьюго и Дэвид Гетта открыли новый час. Shine, от них претендент Центр FM ТОП-20, нашу радио-двадцатку лучших любимых. Превращая в участника, голосуя за хит на сайте Центр FM Buy, за этот хит или любой другой, который тебе нравится. 3:05 в стране. Как всегда, тебе приветы от Центра FM. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера слушаем любимую музыку вместе и двигаемся дальше вместе с Эрон Хибел. Здесь Empire of the Sun, здесь же Too Unlimited и Ализа Роуз. Все впереди для тебя.
1: Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
7: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
8: Белорусский трек.
9: Запутанные дни.

0: you, baby, come home.
1: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Еще один легендарный, претерпевший очевидное изменение, обновление Кэллина, называется это 22 Ballads. У нас здесь ровненько в половину пятого перед новостями создает прекрасное настроение. Дальше к ним, к самому важному. Ну а после снова классная музыка. Будем встречать Goodness от Camelphat. Cardillas тоже с нами. И, наконец, Overdrive от Serial здесь. Это все Центр FM для тебя всегда с удовольствием.
1: Новости.
2: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад Анатолия Исайченко, возглавляющего Могилевский областной исполнительный комитет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Значительную часть разговора заняла тема кадрового обеспечения. Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении особое внимание. Еще одним самостоятельным блоком доклада стала подготовка к семинару, который намечен к проведению в Шкловском районе. В качестве площадки для мероприятия рассматривается один из местных райагросервисов. Первое в истории Следственного комитета учебное пособие, адресованное старшеклассникам и студентам младших курсов, презентовали в Институте повышения квалификации при подготовке ИСК. Издание «Будущий исследователь» призвано знакомить молодежь с профессией следователя, традициями ведомства и особенностями службы. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 30 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Вклад Беларуси и России в достижении цели устойчивого развития обсудили на международном форуме в Минске. Среди организаторов Министерства иностранных дел, образования и энергетики Беларуси, а также госкорпорации «Росатом». Участники затронули вопросы энергоэффективности и сотрудничества в этой сфере. В центре внимания сегодня находится цель устойчивого развития номер 7 – недорогостоящая и чистая энергия. Еще одним важным направлением стала молодежная повестка. На форуме десятки представителей молодежи. Вопрос организации питания в учреждениях образования особенно интересует школьников и их родителей в начале учебного года. Как подчеркнули в ведомстве, одноразовое питание ученикам предоставляется в виде второго завтрака для учащихся второй смены полдника. Его калорийность должна составлять не менее 20-25% от суточной физиологической потребности ребенка в энергии. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: 16:50 минут, белорусская столица. Это Центр FM. У нас в гостях Camel Fat со своим суперхитом «Goodies». Это все для тебя сейчас. И, конечно, много-много другой классной в преддверии вечера и завершения этого дня. Ну и, конечно, мы двигаемся навстречу финалу рабочему дню. Это Axwell ускоряет путь и делает его еще приятнее. «Whatever turns you on». А здесь финаль часа «Hills» и «Дэнни Крис». Вместе с Сикотой послушаем их «Don't let me go». Скоро!
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Вот такой прекрасный он, Hills, обновил классику Cry, назвал, и, собственно, 5 вечера в белорусской столице, новый час музыки, распечатали мы именно такой музыкальной красотой. Тебе добро пожаловать в эфир Центр FM, только лучшие танцевальные для тебя, чтобы веселее проходил рабочий день, ну а выходной или время отдыха вовсе длилось долго и крайне приятно. Опять-таки, получаем удовольствие от музыки от Genesi, Ferg Down, здесь же с нами Арвин Мюррен и другие топовые после прогноза погоды. Кратковременный дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 21 со знаком плюс, в Витебске 25 тепла, в Гомеле до 29 градусов, в Гродно 19 градусов, в Могилеве 28, в столице завтра 21 градус, облачная с прояснениями погода и вероятен кратковременный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хороший.

0: Ну вот такой вот он, Армин Ван Бюрен и его версия легендарного Хейн Марайнс или Enjoy the Silence. 17:10 на часах. Доброго вечера тебе. Как всегда, отличного настроения вместе с лучшей музыкой. Джош Бейкер ее обеспечивает для нас. My Place от него скоро. Прекрасный свежий хит. Адам Бейер тоже впереди. Слушаем его. Ну и наконец здесь же Джасти и Turn the Lights Off от Afrojack версия. Это не только впереди, но только для тебя.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

0: Особый инсульт, он называется этот хит. Версия от Медузы. Он звучал здесь в половину шестого. Как всегда, от Центра ФМ тебе самые яркие, большие музыкальные привет. Пожелания прекрасного продолжения вечера, скорейшего завершения рабочего дня. Вместе с Кайго будем двигаться дальше. Через 2 минуты после новостей здесь его Take Me Back. Нидерландский диджей-музыкант Дон Диабло тоже появится в эфире. Little Lies. Дуэт двух супер-диджеев Димитри Вегас и Дэвид Гетта здесь в компании с вокалисткой Лорин. Вот так он и называется. Пам-пам. Называется забавно, а звучит очень-очень классно и красиво. Слушаем все это в ближайшем обозримом.
1: Новости.
2: Накануне Александр Лукашенко заслушал доклад Анатолия Исаченко, возглавляющего Могилевский областной исполнительный комитет. В этом сообщает пресс-служба главы государства. Значительную часть разговора заняла тема кадрового обеспечения. Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении особое внимание. Еще одним самостоятельным блоком доклада стала подготовка к семинару, который намечен к проведению в Шкловском районе. В качестве площадки для мероприятия рассматривается один из местных райагросервисов. Белорусские регионы последовательно усиливают систему здравоохранения. Лечение в современных условиях и на новом оборудовании становится доступнее в каждом городе. В Гомеле после реконструкции открыли травматологический пункт и хирургическое отделение. В травмопункте БСМП полностью изменили внутреннюю инфраструктуру от покрытий до инженерных коммуникаций. Теперь здесь работают обновленные гипсовые, перевязочные и смотровая врача-травматолога. Чуть больше недели до Дня народного единства. Накануне праздника в стране проходит масштабная общественно-политическая акция «Беларусь одиная». Сегодня ее новый формат представляют в речице откровенная беседа в неформальной обстановке без трибуны заранее подготовленных речей. В ПИД-колледже говорят о том, что формируют отношение к стране и помогает сохранить связь поколений. На подготовку Дзержинска к фестивалю тружеников села Дожинки выделено свыше 110 миллионов рублей. Глава области особо подчеркнул значимость поддержки со стороны меценатов, спонсоров и благотворителей. Он отметил, что достойный результат возможен именно благодаря совместным усилиям и вкладу каждого участника подготовительной работы. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий. Похолодает. Температура воздуха ночью составит 11-15 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 16 по северу-западу. Новости компаний. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису. В поединке 1/4 первая ракетка мира в упорнейшей борьбе одолела чемпионку Уимблдона, шестой номер рейтинга, представительницу Чехии Линду Носкову в трех сетах 7-6, 3-6, 7-6. За выход в финал турнира белоруска поспорит с третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой. Соболенко является действующей чемпионкой US Open. Лионель Месси идет за 9-м золотым мячом. Аргентинец вошел в список претендентов на награду лучшему игроку года. 39-летний форвард в декабре впервые выиграл плей-офф МЛС в составе Интер Майами, а летом дошел до финала чемпионата мира, забив 8 мячей. Месси – единственный в истории 8-кратный обладатель золотого мяча, а также лучший бомбардир в истории Ла Лиги, Барселоны и сборной Аргентины. А вот извечный визави Лео Криштиану Роналду впервые за 20 лет не был включен в список 30 номинантов на главную индивидуальную награду сезона. Победителя определят 26 октября в Лондоне. Болид «Формула-1» проехал в метро. Гоночный автомобиль Red Bull, на котором в 2012 году Себастьян Феттель завоевал свой третий титул, проехал по рельсам мадридской подземки в преддверии Гран-при Испании, который впервые за 45 лет вернется в столицу. Для такой задумки болид поставили на специальные металлические колеса весом почти 30 килограммов каждое, вдвое тяжелее стандартных колес «Формула-1». Акция приурочена к открытию нового автодрома «Мадринг», который будет иметь собственную станцию метро. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр-ФМ.
0: Новый трек.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах. Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Документ призван урегулировать правоотношения в этой сфере и обновить действующие правила работы фондов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. В указе четко прописано, что считается благотворительной деятельностью здравоохранения, а также обозначен перечень лиц, которые могут участвовать в ее организации и финансировании. Александр Лукашенко встретился с председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным. На встрече обсудили совместную работу в машиностроении, а также соглашение о сотрудничестве «Норникель» и «БелАЗ», которые будут вместе выпускать машины для шахт. Предполагается, что альянс белорусского машиностроительного гиганта и российского металлургического концерна закроет внутренний спрос в России на новую подземную горную технику, обеспечит импортозамещение и минимизирует риски санкций. В Беларуси обновлена директива по общественной безопасности. УКС подписал Александр Лукашенко. С учетом современных рисков усиленный подход к безопасности, в том числе в виртуальной среде. Среди приоритетов – охрана порядка, информационная безопасность, борьба с экстремизмом и наркотиками, контроль миграции, защита от ЧС, безопасность дорог, экология и санэпидемблагополучие. Координацию сохранят за правительством и властью, контроль за исполнением – за прокуратурой. Александр Лукашенко принял доклад государственного секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи главе государства представили отчет о том, как проходит проверка боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Также в рамках доклада стороны обсудили актуальные кадровые вопросы, касающиеся работы вооруженных сил. Президент Беларуси заслушал доклад Анатолия Исаченко, возглавляющего Могилевский областной исполнительный комитет. Значительную часть разговора заняла тема кадрового обеспечения. Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении особое внимание. Еще одним самостоятельным блоком доклада стала подготовка к семинару, который намечен к проведению в Шкловском районе. В качестве площадки для мероприятия рассматривается один из местных райагросервисов. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Вот такой он, Hold Me, называется. Белорусский проект «Тимошенко» у нас здесь, 17.53 на часах, а я, как всегда, тебя приветствую. Приветствую от Центра FM. Лови самые искренние пожелания приятного времяпрепровождения, приятного вечера и такой же музыки. Двигаться дальше, навстречу дому. Уже будем мысленно или реально. Вместе с Тимми Трампет, Wanna Be Loved, от него скоро здесь. Sick Individuals, появится еще один звездный проект и Gorgon City. Обязательно услышим.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Love feels like you. Sick Individual здесь и 6 вечера в белорусской столице. С чем я тебя, собственно, и поздравляю. Большинство завершает рабочий день именно в эти минуты. Кто-то продолжает трудиться, опять-таки, под музыку Центра FM. Делать это прекрасно, делать это весело, делать это не скучая ни в коем случае. Двигаться навстречу финалу рабочего дня хотя бы мысленно. Делаем это вместе с Crystal. Звездный проект называется так. Здесь Going Deeper, трек Holy Fire. Здесь Prospa и красивейший Dreams. Тоже впереди, после прогноза погоды появится. Послушаем вместе.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
5: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь обещают нам завтра во всей стране, во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 21 градус, в Витебске 25 тепла, в Гомеле до 29, в Гродно всего 19 со знаком плюс. В Могилеве 28 градусов, в столице завтра 21, облачная с прояснением погода и вероятность кратковременного дождя.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это Dreams, так называется хит от проекта Prospa. Он с нами здесь в 10 минут седьмого, конечно, на Центр FM. И спасибо, что слушаешь. Наиболее танцевальные хиты именно в нашем эфире со всего мира собираем для тебя лучшую музыку от наиболее востребованных, ярких и актуальных продюсеров, и музыкальных, и диджеев планеты. Далее с нами Sony Fudera и Say Something от него. Будем слушать Destination Calabria от Nervo и 22 Ballads, их версию. И, наконец, Sad Girls от Bebe Rexha и David Guetta. Лови все лучшее этим солнечным вечером здесь, на Центр FM. Добро пожаловать!
1: Реклама.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте «Белавия.BY». В офисах продаж и у агентов.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Белорусский трек.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Еще один красивый свежий хит называется «Say Something», но он здесь, Сони Фодера и Бекки Хилл у нас в гостях. Не примену напомнить, что название любой песни всегда можно отыскать на нашем официальном сайте «Центр FM By», так он называется, а раздел соответствующий называется «Что играло». Заглядывай туда, предварительно запомнив, зафиксировав надежно в голове время и дату песни, которая звучала в эфире, ну а затем заглядывай именно туда и узнавай, что это было за трек, который тебя заинтересовал. К слову, если это случилось прямо сейчас, то 7:30 в стране у нас время новостей, а после здесь Люкас и Стиви, их Борис. Мы обязательно послушаем Фишера. И здесь хит под названием «Drinking» на Джоэл Кори, МК и Рита Ора. Все они поучаствовали в создании этой красоты. Давай будем слушать через 2 минуты в эфире «Центр ФМ».
1: Новости.
2: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял доклад государственного секретаря Совета Безопасности. В ходе встречи главе государства представили отчеты о том, как проходит проверка боевой готовности соединений воинских частей внутренних войск МВД. Также в рамках доклада стороны обсудили актуальные кадровые вопросы, касающиеся работы вооруженных сил. В Следственном комитете прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками ведомства. Ряды сотрудников комитета пополнили 100 человек, среди которых и 26 девушек. Перед коллегами, руководством и ветеранами ведомства молодые офицеры поклялись честно и справедливо выполнять служебный долг. Радость событий разделили и близкие. На полигоне Брестки во время тактика специального учения «Лесное братство 2026» проходит слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными БЛА, а также отрабатывать обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. Учение направлено также на обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки. 19 сентября Дзержинск получит статус столицы дожинок Минской области. К фестивалю ярмарки подготовят насыщенную программу. Гостей ждут выставки, ярмарки изделий народных ремесел и обучающие мастер-классы. Масштаб торговой зоны впечатлит. Протяженность рядов составит 1,5 километра. Товары представят производители на 120 торговых площадках. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Baby, так он называется. У нас в эфире с 10:07. Это Центр ФМ. Добро пожаловать в вечер прекрасной музыки. Оставайся с нами, встречай очередную порцию уже через несколько мгновений. Здесь много-много всего интересного для тебя, естественно, готовлю. Тига выступит Дэвид Гетта, и проект Cascade подарит вновь свой Comes Back Around. Прекраснейший хит, который поставит точку в этом музыкальном часе. И будем двигаться дальше.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: такой вот Miracle тоже у нас играет в эфире. Это он босс, звездный диджей-музыкант. 7 вечера, белорусская столица. Именно в эти минуты он подарил нам эту музыкальную красоту. О погоде снова два слова. На завтра расскажу, чего ждать от нее. Ну а после много классной музыки. Feel the vibe от Above and Beyond мы слушаем здесь. Алок и Джей Ло тоже впереди с хитом Everything's Fine. А также Джекс Джонс и его стерео скоро.
1: Погода на центр.
0: Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте завтра 21 градус, в Витебске 25, тепла 29, завтра ожидается в Гомеле. В Гродно всего 19 со знаком плюс, в Могилеве 28, в столице завтра 21 градус и облачная с прояснениями погода. Вероятен кратковременный дождь в Минске.
2: По материалам ресурса Погода.бай.
3: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: Ну, вот такая прекрасная версия California Dreaming тоже играет у нас в эфире. Это версия Dub Dogs. Прошу любить и жаловать, и, конечно, поддерживать лайком. Хит из прошлого в обновлении звучит просто прекрасен и прекрасно, и не оставляет равнодушным, ну, никого. Без 10, вернее, 10 минут 8 в стране. И, конечно, дальше больше вечером. Много хорошей музыки на Центр FM. К слову, спасибо, что остаешься в нашей компании и проводишь время именно с нами. Это дорогого стоит. Впереди Медуза. Итальянцы дарят нам свой Don't Wanna Go Home. Hold on me от Кайго тоже здесь. Yes, hold on me. И еще один звездный диджей, Ники Ромеро его зовут. Like Home. Так называется этот трек. Этим вечером все лучшее из мира танцевальной музыки для тебя.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: Love Me. Это Planet Express. У нас в эфире 7:30 в стране, и значит, время новостей снова пришло. А сейчас самое важное, актуальное для тебя. Дальше много-много классной музыки, чтобы веселее был, проходил этот вечер. И, конечно, веселее работалось, если до сих пор еще на работе. Sunshine от Elder Block я готовлю дальше. Скоро послушаем. Яркий летний хит. Крис Лейк, он тоже почтит нас своим вниманием. С очень забавным названием Long Jacket. И, наконец, Marshmello здесь. Where we go? От него впереди. Вместе с Marshmello будем двигаться дальше. Оставайся с Центр FM.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чун Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Глава государства отметил, что под мудрым руководством великих лидеров, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись истории, КНДР добилась значительных успехов. Об этом убедительно свидетельствуют рост благосостояния населения, увеличение темпов производства и экономического развития, подчеркнул президент. Первое в истории Следственного комитета учебное пособие, адресованное старшеклассникам и студентам младших курсов, презентовали в Институте повышения квалификации и переподготовки СК. Издание «Будущий следователь» призвано познакомить молодежь с профессией следователя, традициями ведомства и особенностями службы. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 30 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Вклад Беларуси и России в достижении цели устойчивого развития обсудили на международном форуме в Минске. Среди организаторов – Министерство иностранных дел, образования и энергетики Беларуси, а также госкорпорация «Росатом». Участники затронули вопросы энергоэффективности и сотрудничества в этой сфере. В центре внимания сегодня находится цель устойчивого развития номер 7 – недорогостоящая и чистая энергия. Еще одним важным направлением стала молодежная повестка. На форуме десятки представителей молодежи. Вопрос организации питания в учреждениях образования особенно интересует школьников и их родителей в начале учебного года. Как подчеркнули в ведомстве, одноразовое питание ученикам предоставляется в виде второго завтрака для учащихся второй смены полдника. Его калорийность должна составлять не менее 20-25% от суточной физиологической потребности ребенка в энергии. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Белорусский проект Sonos DJs у нас в эфире. Run, так называется этот яркий и динамичный хит, хит, под который действительно можно и танцевать, не просто слушать его. А почему бы и нет, в конце концов? Это весело, если позволяет время, место, ну и, конечно, если есть желание, то действуй. Без 10-8 в стране. Дальше с нами Vintage Culture, Swedish House Mafia в команде с Лики Ли. И обязательно будем слушать музыку от Max Styler в финале.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: Ну вот и Тимми Трампет тоже с нами. Not a Place от него. Еще один час музыки завершает. И, конечно, продолжает вечер. Прекрасной, танцевальной, топовой. Настоящие хиты. Ловим и далее слушаем Алина от Afrojack. Здесь в новом часе вместе с нами проекты Skytech. Обязательно появится Camel Fat с треком So Good и Mac Williams его Better Now. Это все планы на ближайшие 10 минут всего-то. Вечером много-много классной музыки. Не пропусти наше вечернее радиошоу, посвященное исключительно и только танцевальной, от лучших хаус-продюсеров и диджеев планеты. Все это происходит здесь, в эфире, абсолютно каждый вечер. Добро пожаловать!
1: Погода на центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Облачно с прояснениями. Погоду и кратковременный дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. 21 градус будет в Бресте, в Витебске 25 тепла, в Гомеле до 27 обещают нам. А в Гродно завтра 19 со знаком плюс, в Могилеве 28 градусов, в столице завтра всего 21 градус. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vintage Culture и Кевин Брауэр выпустили EP Selecta с элементами регги. Бразилец Vintage Culture и Кевин Брауэр представили двухтрековый EP Selecta на лейбле Affairs. Заглавный трек записан с участием MC Tagavor и привносит в привычное хаус-звучание элементы регги и дэнс-холла, а второй трек Yoga продолжает эту линию. Для Vintage Culture, который известен своими масштабными фестивальными сетами, этот релиз стал еще одним экспериментом на стыке жанров.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания. Во всех городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте до плюс 18, в Витебске, Гомеле до плюс 22, в Могилеве плюс 25, в столице плюс 16 с дождями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

0: Фрэнс Томлинсон.
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ребенка. С
1: Максфлайном. Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Experts Only Radio с Джон Саммит.
1: Категория 16+.
0: Вы на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки. И это Experts Only с Джон Саммит. Сегодня в выпуске превью грядущего фестиваля Experts Only.

Вы слушаете специальный выпуск превью грядущего фестиваля Experts Only с Джон Саммит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Dance with me. Dance with me.

сезона вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by. Dance with me, Aisha, dance with me.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Records only. Radio.
1: Вы слушаете специальный выпуск превью ведущего фестиваля Experts Only с Джон Саммит на Центр

0: слушали «Experts Only» с Джоан Саммит на Центр FM.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.